0: Energy FM diye jarnama.
1: Caspian University – лучший социально ответственный университет страны – рад сообщить всем о старте работы приемной комиссии. Уникальные грантовые программы, гибкая система оплаты и фиксированная стоимость обучения, обновленная учебная база.

большой сцене, мюзикле, драме и настоящем профессиональном искусстве. Дуальное обучение совместно с театром «Триумф» – это шанс учиться у практиков и с первых шагов быть ближе к сцене. Документы принимаются до 15 августа. Caspian University. Твой путь к большой сцене.

0: Energy FM є жарнама.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.

0: Energy FM де жарнама.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается. Выбирай образование с реальными карьерными перспективами. Алматинский колледж строительства и менеджмента. У нас самые популярные направления обучения, среди которых архитектура, строительство, дизайн, программирование, менеджмент, оценка, газоснабжение, дизайн, реставрация и реконструкция гражданских зданий, актерское и вокальное искусство. Большинство мест на государственных грантах. После колледжа можно поступить сразу на третий курс Каспийского университета и получить два диплома за 5 лет. Наш адрес: Абая 10, Алматинский колледж строительства и менеджмента. Образование, которое работает на ваше будущее.

мечтает о большой сцене, мюзикле, драме и настоящем профессиональном искусстве. Дуальное обучение совместно с театром «Триумф» – это шанс учиться у практиков и с первых шагов быть ближе к сцене. Документы принимаются до 15 августа. Caspian University. Твой путь к большой сцене начинается здесь. Caspian University – лучший социально ответственный университет страны, рад сообщить всем о старте работы приемной комиссии. Уникальные грантовые программы, гибкая система оплаты и фиксированная стоимость обучения. Обновленные

Большой сцене, мюзикле, драме и настоящем профессиональном искусстве. Дуальное обучение совместно с театром «Триумф» – это шанс учиться у практиков и с первых шагов быть ближе к сцене. Документы принимаются до 15 августа. Caspian University. Твой путь к большой сцене начинается здесь. Caspian University – лучший социально ответственный университет страны. Рад сообщить всем о старте работы приемной комиссии. Уникальные грантовые программы, гибкая система оплаты и фиксированная стоимость обучения. Обновленная учебная база

0: 5'9 brown eyes.
1: Energy FM є жарнама.
2: Выбирай образование с реальными карьерными перспективами. Алматинский колледж строительства и менеджмента. У нас самые популярные направления обучения, среди которых архитектура, строительство, дизайн, программирование, менеджмент, оценка, газоснабжение, дизайн, реставрация и реконструкция гражданских зданий, актерское и вокальное искусство. Большинство мест на государственных грантах. После колледжа можно поступить сразу на третий курс Каспийского университета и получить два диплома за 5 лет. Наш адрес: Абая 10, Алматинский колледж строительства и менеджмента. Образование, которое работает на ваше будущее.

0: Energy FM Жарнама.
1: Выбирай образование с реальными карьерными перспективами. Алматинский колледж строительства и менеджмента. У нас самые популярные направления обучения, среди которых архитектура, строительство, дизайн, программирование, менеджмент, оценка, газоснабжение, дизайн, реставрация и реконструкция гражданских зданий, актерское и вокальное искусство. Большинство мест на государственных грантах. После колледжа можно поступить сразу на третий курс Каспийского университета и получить 2 диплома за 5 лет. Наш адрес: Абая 10, Алматинский колледж строительства и менеджмента. Образование, которое работает на ваше будущее.

большой сцене, мюзикле, драме и настоящем профессиональном искусстве. Дуальное обучение совместно с театром «Триумф» – это шанс учиться у практиков и с первых шагов быть ближе к сцене. Документы принимаются до 15 августа. Caspian University. Твой путь к большой сцене начинается здесь. Caspian University – лучший социально ответственный университет страны, рад сообщить всем о старте работы приемной комиссии. Уникальные грантовые программы, гибкая система оплаты и фиксированная стоимость обучения, обновленная учебная база и

Новое определение образования. Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.

0: Energy FM de Жарнама.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.

0: Energy FM є жарнама.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.

мечтает о большой сцене, мюзикле, драме и настоящем профессиональном искусстве. Дуальное обучение совместно с театром «Триумф» – это шанс учиться у практиков и с первых шагов быть ближе к сцене. Документы принимаются до 15 августа. Caspian University. Твой путь к большой сцене начинается здесь. Caspian University – лучший социально ответственный университет страны

0: meet you in the physical and see if you would touch me.
1: Energy FM Дія Жарнама.
2: Каспиан Юниверсити – лучший социально ответственный университет страны, рад сообщить всем о старте работы приемной комиссии. Уникальные грантовые программы, гибкая система оплаты и фиксированная стоимость обучения, обновленная учебная база.

Новое определение образования. Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.

большой сцене, мюзикле, драме и настоящем профессиональном искусстве. Дуальное обучение совместно с театром «Триумф» – это шанс учиться у практиков и с первых шагов быть ближе к сцене. Документы принимаются до 15 августа. Caspian University. Твой путь к большой сцене.

0: музыка, как образ жизни. Каждую субботу в 19.00. Прожиточный минимал на Energy FM. Программа для тех, кто чувствует ритм, а не считает удары. Чистая техно, минималистичная, глубокая и честная, без лишних слов. Погружение в плотный клубный саунд, гипнотический грув и атмосферу, в которой растворяется время. За пультом Таирова. Прожиточный минимал. Включайся и чувствуй вайб в субботу в 19.00. Полное погружение на Energy FM.
1: Город замедляется, а басы набирают оборот. Всем привет! Вы на волне электронной музыки и с вами Таирова Аида. В эфире «Прожиточный минимал» на Energy FM. Здесь звучит ночь еще до того, когда она началась. Спасибо, что присоединились. Начинаем погружение.

0: Вот и подошел к концу наш вечер. С вами была Таирова Аида, и это «Прожиточный минимал». Спасибо, что были со мной, и до следующего вечера. Пока!
1: Музыка как образ жизни. Каждую субботу в 19.00. «Прожиточный минимал» на Energy FM. Программа для тех, кто чувствует ритм, а не считает удары. Чистая техно, минималистичная, глубокая и честная, без лишних слов. Погружение в плотный клубный саунд, гипнотический грув и атмосферу, в которой растворяется время. За пультом Таирова. «Прожиточный минимал». Включайся и чувствуй вайб в субботу в 19.00. Полная погрузка.